Ура нам каже 7:13 минут. Ja, в Целоце мамо тренутно 14 ступеня Цельсия. Дельно облачно е. Поглемо о друге крае, о друга места, Беляк. Туди облачно 13 ступень Цельсия, железна капля, ясно 14 ступень. Бистрица приблибоко облачно 11, шмого ясно 11, Кучамута облачно 12 ступень Цельсия. Ще временские податки за Штарской мам за вас. Радко на Топлице ясно 14 ступень Цельсия, Вербна мощно облачно 13, Градец мощно облачно 14, Липница мощно облачно 12, Станковці ясно 9, in Lonč облачно 13 ступень Цельсия, па поглемо ще в сусідні регії. Солнеград, Сальцбург, Раху, деш 15 ступень Цельсия, Любляна мощно облачно 14, Поторож мощно облачно 21, in Бенетке дельно сонщно 22 ступень Цельсия.

на часы Тукевич, сихи тропо кассиру, исти сой вечный. Кибрат, кибрат! На спомлет у бердих пенемедио само чрешни. Тут брике мальчик бал русе ратаю. Ан чрешням цукер, брикам желье грешне сторио, да нечку саме от себе потлих падаю. Ан че тист бот, je bloke u te visine od tiste. Beno ja, pust moj mje, si zložu hvnt na mjest kušine, a nor položu si u se, kar padlo je.